0: тыка-тыка-тыка-тык.
1: Китинаделя. Китинаделя. Hit nedelje Tim Radija. Sponzor hita nedelje Tim Radija. Pekara Leka.